0: does it all mean?
1: Поехали, погода, небо, зима.
2: Regelo fin, im Sieb, lodet.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинаю отсчет. Пять, четыре, три, два. Старт.

Проверяю готовность. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.